белой молодяни, котям няньку единички. Он отсыкает молодого, крашего вечички. Породела и уповела, у колеску подлала.